0: 亲妈安房
1: 是个我的名字
0: 妈
1: 是个我阿姨的
2: 妈的妈的妈的妈
3: 的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈的妈